0: Как вы знаете, там были смотрели, что ли? А в это время я мам реплички на топе. Это прямо такие серьезные фрэнка. Не думаю, что никак.
1: Макатия.